Не зайдите этот гималы на болото, ночкой темной не воротитесь, оттуда попадете с речной лапы. Не зайдите этот гималы на болото, ночкой темной не воротитесь, оттуда попадете.